соберутся в сквере у городского дворца культуры, где пройдет молебен. К другим новостям. На рак груди бесплатно проверят сегодня женщин в столичных поликлиниках. Консультации также проведут в сельских амбулаториях. Эта акция Минздрава. Посвятили ее неделе борьбы с раком молочной железы. В Приднестровье его стали чаще находить на ранней стадии. Так у врачей больше возможностей максимально помочь пациентке, рассказала ТСВ акушер-гинеколог Наталья Баранова. Врачи предупреждают об опасных заблуждениях, которые бытуют о раке. Многие считают, если среди родственников ни у кого не было онкозаболевания, то рисков нет. Или если ничего не болит, то поход к врачу можно отложить. Все это не так, говорят специалисты. Изменения и боли появляются уже на поздних стадиях, когда лечение малоэффективно. Обращаться сегодня можно в любую поликлинику, не обязательно по месту прописки. Адреса и время приема есть на сайте Минздрава. Прохлада в республике задержится до конца недели. Днем будет плюс 10-15 градусов и около 5 по ночам. Уже на следующей неделе синоптики ожидают небольшое потепление – 23-24 градуса тепла. Дождей при этом не ожидается. Золотая осень тоже будет, но все зависит от ветра. В конце недели над Черным морем возникнет циклон. Он принесет ветер до 15 метров в секунду. А сегодня в Тирасполе облачно с прояснениями, днем плюс 14-16 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» — это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Устали от условий на минималках?
5: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: Кто же будет этот человек, который попробует невероятный подарок от Тираспольского хлебокомбината на вкус? Ведь игра на десерт предполагает, что сегодня мы поговорим о чем-то действительно вкусном.
2: И мы, конечно же, поздравляем Тираспольского.

0: 2 на Интер-ФМ.
1: Друзья, 2 на 2 на радио Интер-ФМ. Сегодня особенно праздничная, потому что сегодня день рождения столицы, день рождения Тирасполя. И в честь этого праздника виноконьячный завод «Квинт» подготовил необычные и невероятные подарки для игры 2 на 2. Мы разыграем новинку. Это десертные ликеры «Альта». Главное их отличие от других ликеров – то, что эти ликеры сделаны на основе 10-летнего дивино-сюрпризной.
2: «Квинт» отказался от ароматизаторов в пользу натуральных настоев, поэтому ликеры создавали из лимонов, апельсинов и различных трав. А попробовать эту невероятную новинку можно прямо сейчас. Оставляйте свой номер телефона в нашем вайбере, если хотите играть.

0: 2 на 2 на Интер ФМ.
1: И что ж, друзья, собралась у нас такая компания. Евгения. Евгения, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Прекрасно. Светлана. Светлана, вам тоже привет.
3: Здравствуйте.
1: А как ваше настроение?
3: Рабочее.
1: Превосходно.
4: Так, девушки, признавайтесь, кто из вас из Тирасполя?
3: Я.
4: Светлана.
3: Да.
4: Тогда поздравляем с Днем Тирасполя.
3: Спасибо, у меня сегодня еще у дочки день рождения.
1: Вау, еще и у дочки день рождения. Прям несколько праздников собралось у вас сегодня.
4: Ну, смотрите, да, у вас есть прям повод для того, чтобы выиграть подарок, но его сначала необходимо выиграть. Я напоминаю правила игры. Мы делимся на команды. Я играю с Евгенией, Светлана играет с Соней. Дальше задача на диджеев каждому слушателю объяснять слова, которые случайным образом появляются на экране телефона. Кто за минуту объяснит больше, тот и побеждает. Приложение нам уже придумало название команд. Евгения, мы с вами аквалангисты.
3: Ух ты.
4: Будем нырять на дно, может быть, там сокровища какие-то квинтовские лежат. А наши противники, у них команда называется «Все идет по плану».
1: Отлично, действительно, сегодня так.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в республике 11 часов. Тирасполю исполнилось 234 года. Официально столица Приднестровья была основана в 1792 году, но тогда город существовал только на бумаге, а первый камень Срединной крепости заложили в 1793 году. Изначально Тирасполь должен был располагаться при впадении реки Ботны в Днестр напротив Бендерской крепости, но Суворов решил построить крепость на месте нынешней Бородинки. С днем города тираспольчан поздравил сегодня Вадим Красносельский. Историю Тирасполя творят неравнодушные граждане, которые своим трудолюбием приумножают то, что создано многими поколениями, отметил президент. Столица республики постоянно развивается, появляются новые дома, детские сады, спортивные площадки. Здесь сосредоточена общественная и деловая жизнь, образование, наука, медицина, культура и искусство. Сюда приезжают не только приднестровцы, но и гости республики. Президент пожелал Тирасполю процветания и дальнейшего развития. К другим новостям. Пенсионерку спасли в Тирасполе в собственной квартире. Женщине стало плохо, она упала в коридоре и не могла открыть сыну дверь. Пострадавшая была в сознании и отвечала пожарным. Спасатели поднялись по автолестнице к окну на пятом этаже, проникли в квартиру и открыли дверь. Пенсионерки вызвали скорую помощь. Португальский город Порту признан самым приветливым в Европе, а все благодаря гостеприимству. Рейтинг составил журнал «Конде Наст Тревелер». Это один из самых авторитетных мировых

журналов и медиаресурсов о путешествиях. Туристы говорят, что Порту идеален для короткого городского отдыха, как для ценителей хорошей кухни, так и для любителей культуры. Особенно путешественники подчеркивают расслабленную атмосферу города. Зачем, как правило, туристы и ездят в путешествия? Следующий в списке – Лиссабон. В общеевропейском рейтинге первую пятерку дополняют Амстердам в Нидерландах, Стокгольм в Швеции и Валетта на Мальте. И о погоде в Тирасполе +11. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
3: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

и Инстаграме. К другим темам. Таксист, который врезался в жилой дом на Балке, в больнице. У него 4 сломанных ребра. Мужчина был трезв, потерял сознание за рулем. Как стало известно, он был в машине один, только высадил пассажиров. И когда тронулся с места, вылетел с дороги, протаранив по пути припаркованное авто. Прохожие помогли водителю выбраться из разбитой машины. В службе такси отметили, 50-летний мужчина на хорошем счету. В аварии не попадал, жалоб на него не было. Сейчас он под наблюдением врачей. ГАИ выясняет все обстоятельства ДТП. Как вербовщики из Молдовы обрабатывают приднестровских старшеклассников, рассказал инспектор по делам несовершеннолетних школьникам в Тирасполе. В особой зоне риска – подростки. Их вербуют закладчики. На обоих берегах Днестра – это угроза сегодняшнего дня. И с ней необходимо бороться.

В этом еще в мае Виталий Нягу заявлял на встрече с представителями ОБСЕ. Вице-премьер подчеркнул, с наркотрафиком можно было бы справиться совместными усилиями с молдавскими правоохранителями. Но Кишинев по-прежнему не готов совместно бороться с наркокурьерами и наркотиками на границе. Лекции в школах – это один из способов защитить подростков. В конце выпуска о погоде в Тирасполе 12 градусов тепла. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» — это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
3: Вас беспокоит гайморит? И шум в ушах, серные пробки. Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Внимание, новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
0: Реклама на Интер-ФМ.

самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 11 90

0: купил идеальную плитку у нас, магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание каждой детали.
3: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» – это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
4: Реклама на «Интер-ФМ».

0: 10% на спорткомплексе «Шериф». Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: У любви нет сезона, любовь всегда вовремя. Именно поэтому ювелирная сеть «Ауреола» подготовила специальное предложение на обручальные кольца. При покупке двух колец второе со скидкой 40%. Любите и будьте любимы. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: слушай свое радио. Интер-ФМ.
1: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра. И мы все частицы целого, ни на что не делимо.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14.00 в Тирасполе. Здравствуйте. Столица отмечает день рождения. 234-й праздник горожане начали с цветов к памятникам защитников. На мемориале «Слава» от имени приднестровского народа цветы к вечному огню возложил президент Красносельский. По традиции цветы сегодня легли к подножиям памятников основателей Тирасполя Екатерины Великой и Александра Суворова, а также к бюстам людей, которые внесли огромный вклад в развитие города. Это Франц де Валан, Григорий Потемкин, Валентина Соловьева и Виктор Синев. Историю Тирасполя творят неравнодушные, это отметил Вадим Красносельский, поздравляя горожан с праздником. Люди своим трудолюбием приумножают то, что создано многими поколениями. Столица постоянно развивается, появляются новые дома, детсады, спортплощадки. Здесь сосредоточена общественная и деловая жизнь, подчеркнул президент. Проекты реконструкции и изменений Тирасполя большие. Парк Победа, Привокзальная площадь, Пушкинский сквер и Дендропарк. Их ждет благоустройство и обновление, рассказала в канун Дня города глава столичной госадминистрации Илона Тюрьмина.

Ряева. Продолжится стройка жилья, ремонт дорог. Президент пожелал Тирасполю процветания и дальнейшего развития. К другим темам. Аграрии Молдовы разорятся, если вырубят виноградники Изабеллы и Лидии, как того требует ЕС. Так приднестровские ученые и виноградари прокомментировали сообщение о необходимости избавиться от 5000 гектаров Изабеллы и Лидии, если Молдова вступит в Евросоюз. Эти сорта не культивируются в Европе, делать из них вино запрещено. В Европе не любят традиционные для нас сорта из-за яркого, узнаваемого аромата и вкуса, считают виноградари. А еще из-за косточек. Вырубка плантации означает потерю миллионов леев, ведь виноград – самая прибыльная сельхозкультура Молдовы. На взращивание новой лозы уйдет 5 лет, а это большие затраты. По словам специалистов, если молдавские фермеры даже залезут в долги и вырастят разрешенные сорта, не факт, что Европа их купит. Свои рынки ЕС жестко защищает. Прохлада задержится до конца недели. Днем ожидается не выше 15 тепла, ночью около 5. На следующей неделе чуть потеплеет, уверяют синоптики. Дождей при этом не ожидается. В Тирасполе сейчас +13. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Спорткомплекс «Шериф» объявляет о праздничных скидках на все услуги. 10%. Плавание и акваэробика. Тренажерные залы, теннисные корты и спортивный зал для футбола, волейбола и баскетбола. А еще финские инфракрасные сауны, фитобочки, массажи, скрабирование и обертывание. На все скидка 10%. На спорткомплексе «Шериф».
2: Внимание, новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
3: На фабрике мебели «Хай-Тек»

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Ох, есть что посмотреть сегодня на телеканале ТСВ. Если вдруг вам нужно оставаться дома или где-то рядышком с телевизором, обязательно включайте и давайте узнаем, что сегодня будут показывать.
4: Классика жанра.
3: Ну, по-другому этот фильм не назовешь. В 20.30 нас ждет 1+1. Если вы еще не смотрели этот фильм, ну, такое редко случается, но бывает, возможно, и такое, то вот вам описание. Значит, есть такой успешный магнат, его зовут Филипп. Его жизнь перевернулась после тяжелой аварии. Он прикован к инвалидному креслу и ищет помощника, но его сарказм и требовательность отпугивают всех кандидатов. И вот тут-то все и меняется, когда появляется Дрис. Дерзкий, безработный парень с улиц, которому нечего терять и не перед кем притворяться, значит. Он не играет по правилам, выводит Филиппа из зоны комфорта, нарушает его привычный порядок и заставляет снова чувствовать вкус жизни. Ночные гонки по Парижу, парапланеризм, да все что угодно там присутствует. В общем-то, история о том, как два совершенно разных человека спасают друг друга с юмором, слезами и настоящей теплотой. Причем основана история на реальных событиях, и от этого фильм становится еще более реалистичным и еще более трогательным. Двигаемся дальше.
4: Плед, чаек и обнимашки.
3: Но в 23.30 нас ждет «Начни сначала». Именно так называется фильм. Майя получила должность в большой корпорации. У нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон-авеню, что врожденный талант и блестящий креатив также важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной. Ведь никогда не поздно начать сначала. Да, в целом мы, наверное, абсолютно с этим выражением-то и согласны. Дженнифер Лопес там в главных ролях, Ванесса Энн Хадженс и многие другие. Значит, посмотреть рекомендуем, это уж точно. Итак, еще разочек. 23.30. Начни сначала, ну а в 20.30 1+1.
0: В 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

дозвониться к нам и ответить на несложную викторину. Давайте по-честному, она будет такой лайтовенькой, для того, чтобы и вам было интересно, и на спектакль смогли

0: руководит постановкой спектакля? Режиссер или суфлер?
1: Режиссер.
0: Абсолютно верно. Как называется текст, который учат актеры для своей роли? Сценарий или, может быть, афиша?
1: Сценарий.
0: Сценарий, хорошо. Ну и такой, на засыпочку вопрос. Кто подсказывает актеру слова, если тот забыл текст?
1: Суфлер?
0: Суфлер. Абсолютно верно. Даже не нужен был второй вариант. Ну что ж, все, я же обещал, что будет легко. Я вас поздравляю. Вам достается пригласитель на двоих на спектакль «Дикарь», который состоится 17 октября. И у вас есть возможность выразить свое мнение по этому поводу.
1: Ну, мы очень рады. Проведем вечер с женой, наверное, в хорошей компании. Посмотрим спектакль.
0: Ну, это уж точно. Это мы вам гарантируем. Потом поделитесь впечатлением. Ну, а еще у вас есть замечательная возможность передавать приветы. Давайте этим займемся.
1: Приветы кому? Опять же, жене, дочери, которые на работе.
0: Угу.
1: Привет сыну, который рядом. Ну, и всем, кто узнал.
0: Ну что ж, тогда и от радио Интер ФМ мы им тоже всем передаем большой привет. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарки. Ну и напоминаем всем остальным, что подарки сегодня еще будут. Так что далеко от приемников не уходите.

0: накидка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 17 часов. Столица. Здравствуйте. Федерация профсоюзов Приднестровья призвала всех трудящихся, неравнодушных к будущему страны, прийти на общеприднестровское собрание 23 октября. В условиях экономического давления Кишинева важно донести мнение народа до международных организаций, отметили в профсоюзах. Таможенные сборы Молдовы уже привели к остановке ряда производств в Приднестровье. Сейчас новый налог НДС, который можно назвать грабительским. Предприятия и бизнес в труднейшем положении. Нужно сделать все, чтобы нас услышали, подчеркнул глава профсоюзов Виктор Иванченко. Историю Тирасполя творят неравнодушные, это отметил Вадим Красносельский, поздравляя горожан с праздником. Люди своим трудолюбием приумножают то, что создавалось поколениями. Столица развивается, появляются новые дома, детсады, спортплощадки. В городе сосредоточена общественная и деловая жизнь, подчеркнул президент. Проекты реконструкции и изменений Тирасполя большие. Парк Победа, Привокзальная площадь, Пушкинский сквер и Дендропарк. Их ждет обновление, рассказала в канун Дня города глава столичной администрации Илона Тюряева. Продолжаем выпуск. Справился с огнем, но обжег голову дубосарец. 64-летнего мужчину разбудил дым, а в коридоре он увидел огонь, горела вешалка. Звонить пожарным не стал, потушил водой из шланга. Правда, пострадал сам. Как выяснилось потом, замкнуло удлинитель. Это был единственный пожар в республике за сутки, отмечают спасатели. Юноши шерифа 4-го

ноября в Лиге чемпионов примут румынский «Фарул». Сегодня стало известно время и место игр второго раунда Евротурнира. Первый поединок «Шерифа» с «Фарулом» состоится 28 октября на выезде в Овидию. Через неделю, 4-го, матч в Тирасполе. Он пройдет на малой арене. Стартовый свисток прозвучит в 6 вечера. Наша команда 19-летних футболистов выиграла молдавский чемпионат. Благодаря этому в Тирасполе впервые за 3 года будет матч Лиги чемпионов. И о погоде на завтра, 15 октября, облачно с прояснениями, без осадков, ночью 3-5 тепла, днем плюс 14-16. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: И к нам дозвонился Николай. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как у вас дела, как настроение?
2: Все пучком, все в ажуре, жив-здоров, все отлично.
1: Это уже замечательно. Так, осталось только добавить к этому ко всему приятный подарок от Тираспольского хлебокомбината. Согласны?
2: Да, было бы отлично.
1: Так, будет у нас задачка с вами тоже интересная. Вам нужно будет также отвечать на мои вопросы. И, естественно, если все правильно получится у вас, все хорошо будет, то заберете подарок. Готовы?
2: Да, готов.
1: Итак, значит, смотрите, Николай, вопрос следующего характера. У нас сегодня день города. Вы, кстати, откуда к нам дозвонились?
2: Тирасполя.
1: О, отлично. Так, что появилось раньше? Тирасполь или Эйфелева башня?
2: Я думаю, все-таки Тирасполь.
1: Ну, это абсолютно верно. А если еще год назовете, я вообще прям практически сразу отдам подарок.
2: Я, честно сказать, путаюсь там в показаниях, какого года Тирасполь. 230 или сколько мы? 234.
1: Так, соответственно, это какой год?
2: Так. Сейчас калькулятор в голове не работает.
1: Давайте первые две цифры.
2: Ну, 1800.
1: А вот и промахнулись. 1792 год. Ладно, не страшно. Двигаемся ко второму вопросу. Тут у нас уже про вкусности. Вы к десертам как относитесь вообще?
2: Ой, с радостью каждый день хоть кушать.
1: Так, а готовить какой-нибудь, может быть?
2: Не-не, ручки не оттуда, как ручки не стоят. Ну,
1: не для этого, короче,
2: не
1: они.
2: Не для этого, да.
1: Ага, все, понятно. Так, значит, смотрите, но вопрос, тем не менее, никуда не денется. В тирамису. Знаете такой десерт?
2: Да, знаю.
1: Традиционно добавляют кофе. Это правда или нет?
2: Да.
1: Это правда. Ну, я вас поздравляю. Все. Ну, считайте, эти аплодисменты для вас. Значит, и подарок тоже ваш. Пробовали уже полено от Тираспольского хлебокомбината?
2: Я стараюсь их попробовать. И в Шерифе, и в хлебокомбинате покупать разновидности. Люблю тортики.
1: Класс, это хорошо. Но так, а рулет вот этот пробовали или нет?
2: Рулет еще не добрался.
1: Вот сейчас доберетесь, это хорошо. Мы вас этим поздравляем. Напоминаю еще разочек, рулет полено с манго достается вам. Невероятно вкусная вещь, поэтому вам еще разочек эти аплодисменты звучат для того, чтобы закрепить, значит...
2: Спасибо, спасибо.
1: И возможность передавать приветы тоже никто не отменял.
2: Ну, всем, кто узнал меня, все, на этом хватит.
1: И хорошо. Тоже нужно иногда немножко краткости. Значит, все, мы вас поздравляем. Трубочку не кладите. За эфиром расскажем, где и как забрать подарки. Ну, а всем остальным желаем хорошего вечера.
0: На десерт. На Интер-ФМ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Прийти на собрание народа 23 октября в Тирасполе призвал приднестровцев глава Слободзейского района Василий Тищенко. В следующую пятницу Общеприднестровский народный форум созывает людей, чтобы высказаться против экономического давления со стороны Молдовы. Василий Тищенко отметил, он помнит все референдумы, которые были в Приднестровье, и как они объединяли людей. Собрание 23 октября по значимости может встать в один ряд с референдумами. Василий Тищенко рассказал, что много общается с жителями Слободзейского района. Люди готовы отстаивать созданную народом республику и приехать 23 октября в столицу. Начало в полдень. Аграрии Молдовы разорятся, если вырубят виноградники Изабеллы и Лидии, как того требует ЕС. Так приднестровские виноградари прокомментировали сообщение о необходимости избавиться от 5000 гектаров Изабеллы и Лидии, если Молдова вступит в Евросоюз. Эти сорта не культивируются в Европе, делать из них вино запрещено. В Европе не любят традиционные для нас сорта из-за яркого аромата и вкуса, считают виноградари. А еще из-за косточек. Вырубка плантации означает потерю миллионов леев. На взращивание новой лозы уйдет 5 лет, а это большие затраты. По словам специалистов, даже если молдавские фермеры вырастят разрешенные сорта, не факт, что Европа их купит. Свои рынки ЕС жестко защищает. Продолжаем выпуск. Два «Фольксвагена» столкнулись на одном из перекрестков Рыбницы. Пострадал 25-летний водитель «Гольфа». У него сотрясение мозга и травмы спины. Виновник аварии – 77-летний мужчина. На «Шаране» он выезжал на главную и не уступил дорогу. Оба авто разбиты. Их отвезли на штрафстоянку. В обстоятельствах аварии разбирается ГАИ. Старую баржу обнаружили в Днестре в районе Бендерского моста. Она затонула в 95-м вместе с техникой, которой из реки добывали песок. Доставать баржу не стали. За 30 лет она настолько вросла в берег, что на ней появились деревья. Сейчас река так обмелела, что баржа легко проглядывается. Вытаскивать ее смысла нет. Она сильно проржавела, отмечают специалисты. Что касается Днестра, ему нужен месяц хороших дождей. Уровень реки продолжает падать из-за затяжной засухи и нехватки осадков. По оценке экспертов, до конца года ситуация вряд ли изменится. И о погоде на завтра, 15 октября. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 14-16. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю». Масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211-83.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Реклама на Интер-ФМ.

И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт.

0: Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Реклама на Интер-ФМ.

social. Throw your hands up in the air.